0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: каждый целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения

0: в Москве в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. С начала года авиакомпании стали в два раза чаще задерживать рейсы и в четыре раза чаще отменять. В отрасли это объясняют тем, что перевозчики начали активнее переделывать расписание и пытаются объединять рейсы при наличии широкофюзеляжных самолетов. Часть авиакомпаний говорит о росте издержек из-за простоя самолетов и необходимости господдержки. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как пишет газета «Коммерсант», сбои в расписании в этом году начались в январе из-за аномальных снегопадов. С ней ситуация осложнилась из-за массовой отмены рейсов на ближневосточном направлении. Продолжающиеся атаки БПЛА и закрытие аэропортов ряда городов во время действия сигнала «Ковер» с мая стали почти ежедневными. А в Минтрансе утверждают, что расходы из-за ковров не превышают 1% от трат перевозчиков. После обрушения моста в муниципалитете Приморье введен режим ЧС. Строение повреждено вблизи села Сиваковка. Связь с населенным пунктом обеспечивается за счет лодочной переправы, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным властей, разрушение низководного моста над растительным каналом произошло по вине водителя большегруза, который превысил допустимую норму груза больше, чем в два раза. Правительство утверждает, что медикаментов в изолированном населенном пункте достаточно, а товары первой необходимости будут доставляться через лодочную переправу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не собирается покидать ЕАЭС. Об этом политик рассказал на встрече с избирателями в рамках агитационной кампании. По словам Пашиняна, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. Он подчеркнул, что после парламентских выборов 7 июня возобновит работу в ЕАЭС. Также накануне Пашинян заявлял, что решать вопрос о вступлении в Евросоюз или участии в Евразийском экономическом союзе будут жители страны. В декабре 2025 года Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства. Митрополит Илларион заявил, что покинул Чехию. Священнослужитель сообщил ТАСС, что опасается повторения истории. Митрополит также рассказал, что планирует доложить о произошедшем патриарху московскому и всея Руси Кириллу и ожидает его решения. Священнослужителя задержали в воскресенье, его заподозрили в хранении наркотиков. В РПЦ назвали задержание, цитата, «классической подставой». Спустя два дня Илларион вышел на свободу. Судебные приставы взыскали с российского дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску общественницы Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале. Она заявила, что отдаст деньги в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов СВО. Мизулина подала иск в 2024 году из-за высказывания дизайнера в ее адрес в одном из интервью. Позднее Лебедев изменился, но заявил, что по-прежнему негативно относится к деятельности главы Лиги безопасного интернета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Руся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым в Астане и примет участие в форуме ЕАЭС. Политолог Евгений Миченко рассказал НСН, что сегодня у России отношения с Казахстаном лучше, чем со многими другими постсоветскими странами. Но создание нового внешнеполитического блока ждать не стоит.
3: Токаев достаточно мудро выстраивает свою внутреннюю и внешнюю политику, понимает весь набор рисков, тот баланс, который он выстраивает, комфортен для Российской Федерации. Форматы, в которых сотрудничает Россия и Казахстан, преимущественно экономико-культурная. Есть уже работающие темы, связанные с транспортными коридорами, с нефтегазом, со строительством АЭС. Сногсшибательных новых проектов ожидать не стоит. Я бы не сказал, что у нас радикально усиливается интеграция, потому что продолжение специальной военной операции для Казахстана является ограничителем для более глубокой интеграции.
2: Путин прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Режим ЧС из-за паводков ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии. После проливных дождей в городе Карабулак затопило 19 частных домов и больше 80 придомовых территорий. Ранее режим ЧС ввели в селе Троицкое Сунженского района. Там также затоплены десятки домов и придомовых территорий. Эвакуированы 75 человек. Турция сократит импорт нефти из России до самого низкого уровня за полтора года. Об этом пишет Рейтер. Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой. Они не были готовы покупать Urals по таким высоким ценам, рассказал трейдер крупной западной компании. Турция является крупнейшим и третьим по величине в мире импортером российской нефти, поставляемой морским путем в Средиземноморье. Ранее стало известно, что Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой. Уганда закрыла границу с Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер. Оно было принято после того, как угандийские медработники заразились вирусом от пациентов из Конго, которые пересекли границу до объявления вспышки заболевания в республике, сообщает Associated Press. Принятая мера противоречит рекомендациям ВОЗ, так как закрытие границ может перенаправить людей и грузопотоки к неформальным, неконтролируемым погранпереходам, что увеличивает вероятность распространения вируса. НАСА хочет создать орбитальную станцию на Луне размером с город к 2032 году. На сайте агентства сказано, что лунная база станет местом базирования астронавтов программы «Артемида», которые будут жить и работать на первом лунном форпосте человечества. Строительство базы планируется вблизи Южного полюса Луны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения в

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. ФСБ сообщила о росте провокаций на границе с восточными странами НАТО. Об этом заявил первый замдиректора и руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулешов. Он утверждает, что на фоне сосредоточения на восточном фланге сил Альянса происходят попытки руководства соседних государств пересмотреть практику применения договоров о режиме государственной границы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее стало известно, что Сербия начала первую в своей истории совместные военные учения с НАТО. Иран сообщил об ударах по американской авиабазе. В КСИР назвали это ответом на ночную атаку США на военный объект в Иране. По данным Reuters, вооруженные силы США атаковали военный объект, который представлял угрозу для американских войск и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. США также сбили несколько иранских беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Накануне Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорным процессом с Ираном и намекнул на возобновление боев. Россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, грозит от 3 до 20 лет тюрьмы. Об этом заявил РИА Новости генконсул России в Хошимине Тимур Садыков. По его словам, мужчине могут предъявить и другие обвинения. Дипломат отметил, что генконсульство взаимодействует с местными властями для обеспечения прав россиянина. По данным вьетнамских СМИ, мужчину подозревают в краже багажа граждан третьих стран. Он якобы специально летал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки прямо с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимин. В России усилили блокировку VPN и прокси-сервисов, поэтому многие пользователи столкнулись с проблемами с доступом к Телеграму. Гендиректор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков рассказал НСН, что ограничения против мессенджеров периодически работают лучше или хуже, но целиком запретить Телеграм не получится.
3: Ищет Роскомнадзор те варианты, через которые он может более серьезно сложить жизнь работы как Телеграма запрещенного, так и VPN-сервисов. Телеграм без приложение не заработает. Через использование VPN периодически возникают проблемы, но сейчас через VPN все работает. Поэтому люди, которые хотят посмотреть, почитать, они это видят. У тех, кого этого не получается, тогда, значит, они могут либо подождать, что-то изменится в лучшую для них сторону, либо установить что-то иное. Маловероятно, что Роскомнадзор добьется то, чтобы Telegram при использовании VPN был на 100% не открывался.
2: Кот Дурова изучил ряд жалоб пользователей на специализированных форумах и в сообществах за последнюю неделю. Многие из них говорят об ухудшении работы или полном отключении прокси, независимо от того, какой у них оператор, провайдер или регион. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Группа «Комбинация». Встреча на Манежной.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Зачем топтать мою любовь?
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Гуляя на даче, я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Небольшой поселок под Санкт-Петербургом способен удивить бывалых туристов. И вы точно знаете о его существовании, уважаемые слушатели. А все благодаря учебникам.

0: Комарово – небольшой поселок близ побережья Финского залива. И тут для отдыхающих приготовлена экотропа – Комаровский берег. Территория, по которой проложен маршрут, относится к особо охраняемым в России. Вы увидите преимущественно еловый лес. Он особенно будоражит взгляд в зимнее время. Помните, как в сказках «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»? Вот нечто подобное вас ждет в этом лесу. Конечно же, нельзя пройти мимо муравейников. Они здесь выглядят очень величественно и завораживают. И обязательно насладитесь пением птиц. Прогулявшись по тропе, вы можете сразу выйти к побережью Финского залива. Он в представлении не нуждается. Что приятно, залив прекрасен в любое время года и в любую погоду. Неподалеку располагается заказник Щучье озеро. И это тоже особо охраняемая природная территория. Одноименное озеро, которое подарило свое название природному месту, упоминается в документах 17 века. Сегодня же небольшой песчаный пляж и чистая проточная вода привлекают отдыхающих, туристов и, конечно, рыбаков. Ну а в самом поселке царит уникальная атмосфера. Уютные деревянные домики выкрашены в разные цвета. И точно, как сказала бы молодежь, попадут в ваше сердечко. Доехать до Комарова удобнее всего на электричке. Они регулярно курсируют от Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Причем есть стандартные поезда, есть более комфортные «Ласточки».
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
7: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить. Пусти Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 9 человек пострадали после атаки БПЛА по Беловскому району Курской области. 8 из них госпитализированы, сообщил губернатор. Других подробностей он не привел. А в центре Нижнего Новгорода из-за атаки получило повреждение здание областного суда. Пострадавшего предварительно нет. Аэропорт Нижнего уже почти 5 часов отправляет и принимает самолеты по согласованию. Эксперты признали безопасным урожай первых российских бананов. Они были выращены в ИИ-теплицах в Сочи. Как заявили в новосибирском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено. Там также рассказали, что по сравнению с бананами из магазинов, эти плоды менее сладкие, но содержат больше магния, передает ТАСС. Проект по выращиванию бананов в Сочи стартовал в августе прошлого года при поддержке Академии развития субтропического сельского хозяйства. Шансы выиграть иск к Евросоюзу об отмене санкций у Полины Гагариной нулевые. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
3: Она первый иск подала осенью 2024 года. Решения по нему нет до сих пор. Она подает второй в попытке ускорить рассмотрение. Но санкции около нуля. Суды ЕС иногда отменяют санкции, если Совет ЕС плохо обосновал включение в пакет, недостаток доказательств, нарушение прав на защиту, отсутствие конкретных фактов, процессуальные нарушения. Есть прецеденты успеха, но они все у российских бизнесменов. Частичные победы Фридмана, Авина, Пумпянский, Гуцериев и ни одного случая против российского певца или артиста.
2: Адвокат призвал смотреть на действия Полины Гагариной не как на желание реально выиграть у суда Евросоюза, а как на пиар-стратегию. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за последние 3 года. В этом году оно составит 65 рабочих дней и 27 выходных, сообщает РИА Новости. В прошлые годы летний рабочий график был мягче. Например, летом прошлого года граждане отдыхали 29 дней и работали 63 дня. А в 2024 году 28 дней при 64 рабочих днях. На этот раз наиболее интенсивным месяцем станет июль. Вода в Черном море у берегов Кубани станет комфортной для купания ко второй половине июня. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этом году температура воздуха в Краснодарском крае немного ниже средних многолетних значений, поэтому морская вода прогревается довольно медленно. Для большинства пока лучше принимать солнечные ванны рядом с морем, передает РИА Новости. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Крымчаки или крымские евреи – это малочисленная этническая группа, которая исторически проживает в Крыму. Согласно последней переписи, в нашей стране около 1000 представителей данного этноса. Они являются тюркским народом и имеют свою уникальную культуру. Исповедуют иудаизм. В прошлом были более многочисленные численным народом, но после Второй мировой войны их численность резко сократилась, и крымчаки практически исчезли из Крыма. Крымчакский язык относится к кыпчакско-половецкой группе тюркских языков. Его также считают диалектом крымско-татарского языка, а еще он отличается заимствованиями из древнееврейского языка. Традиционные занятия крымских евреев – выделка шелка и окраска тканей. Сейчас занимаются в основном садоводством, в том числе виноградарством. Традиционно жили в домах из камня, стены обмазывали раствором глины, а белили известью. Окна в таком доме обычно выходили только во двор, потому что представители этноса старались не показывать свой быт посторонним. А сейчас вы точно удивитесь. Народ издавна употребляет в пищу голубей. Но подождите морщиться. Птиц для этого специально разводят. Традиционное блюдо народа – голубиный кубите – пирог, который начинен голубиным фаршем. Кроме того, любят вареную в бульоне кукурузу. Они втирают в нее соль и едят обжигающий горячий, при этом смазывая сливочным маслом. Звучит вкусно. Национальный напиток – буза. Его готовят из пшена, и по вкусу он сильно напоминает квас. И сегодня прощаюсь с вами на крымчакском. Саглы клашув.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 92,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения в

0: Песня из сборника «Союз 21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

открыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных.

Ночных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Я люблю тебя, Дима», или, как ее частенько еще называли, «Влюбленный самолет», один из главных хитов исполнительницы Ларисы Черниковой. С 1992 года Лариса выступала в составе ансамбля народной песни под руководством самой Надежды Бабкиной. Но уже в 1993 Лариса вышла замуж за Андрея Черникова, с которым была знакома с детства. Именно Андрей стал спонсором ее музыкальной карьеры. Позже супруг трагически погиб, но это не сломало исполнительницу. В 1996 она выпускает песню, которая обретает невероятную популярность и звучит буквально из каждого утюга. Интересно, что в начале в тексте было совершенно другое имя, но Ларисе не понравились предложенные варианты, и она решила сама исправить песню. После долгих размышлений певица поняла, что лучше всего подходит имя Дима.

0: Артистка говорит, что этот хит для нее стал знаковым. Она как будто предчувствовала, что еще может стать счастливой. Многие, кстати, считают, что слова песни посвящены футболисту Дмитрию Оленичеву, с которым у Черниковой в то время был роман. Но Лариса отмечала, что песню посвятила сразу нескольким людям, которые были ей когда-то дороги. Но о ком именно идет речь, Черникова уточнять не стала. Кстати, певица позже вспоминала, что с именем Дима у нее особая связь. Еще с детского сада она дружит с Димами.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: подмосковном городе Кашире стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Вот весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Мы так похожи, мурашками по коже.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и «Елки». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студию Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сергей Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне. По словам главы службы внешней разведки, европейские страны пытаются подорвать любые попытки России урегулировать конфликт на Украине. Такую оценку чиновник озвучил на Международном форуме по безопасности. По его мнению, Европа стремится к стратегическому истощению, а затем и поражению России. Посольство США на Украине опровергло в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об эвакуации американской дипмиссии из Киева. В сообщении говорится, что посольство открыто. В его работе не произошло никаких изменений, а сообщения об обратном являются ложными. Вместе с тем дипломаты призвали граждан США не посещать территорию Украины. Туроператоры предлагают отказаться от поездок в турецкую Анталию на ближайшие даты. Как сообщили в Российском союзе туроператоров, это связано с отменой рейсов авиакомпании Air Anka между Анталией и российскими регионами. Сейчас на курорты в Турции застряли тысячи российских туристов. Люди не могут вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минводы и другие города. Туроператоры ищут варианты замены рейсов и продлевают за свой счет проживание людям. Накануне Росавиация сообщила, что авиакомпания Air Anka до конца октября продала свои провозные емкости туроператору «Анекс», у которого нет разрешения на полеты в Россию. Температура воздуха на Земле в ближайшие годы установит новые рекорды. В докладе ООН говорится, что в ближайшие 5 лет среднегодовая температура будет на 1,3-1,9 выше среднего значения. Как минимум один год превзойдет 2024 и станет самым теплым годом за всю историю наблюдений. Ведущий автор доклада Леон Хермансон отметил, что в конце этого года снова ожидается эффект Эль-Ниньо. Это климатический феномен, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана аномально повышается. Это увеличивает вероятность того, что следующий 2027 год поставит новый рекорд по температуре. Археолог Александр Бутягин собирается издать сборник с рассказами и стихами о жизни в заключении. Работу над книгой он планирует завершить во второй половине этого года. Археолог признался, что помимо сборника рассказов задумался над созданием художественной книги, нескольких научно-популярных, а также одного научного труда. Бутягин – сотрудник Эрмитажа. Его задержали в Польше в декабре прошлого года по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Он был освобожден из польской тюрьмы при обмене заключенными с Белоруссией. Российские экраны выходит байопик Майкла Джексона «Майкл Антуана Фукуа». Картина снималась под присмотром семьи Джексонов, поэтому ни о каких скандалах, связанных с артистом, включая главный из них – обвинение в педофилии, речи не идет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Песня из сборника «Союз номер 7». 1993 год.
1: Андрей Державин, Катя Катерина.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с «Радио родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Пастила. Вероятнее всего, название этого лакомства происходит от латинского слова, которое означает «лепешка». Вы точно удивитесь, но пастила – довольно старое блюдо. Впервые она упоминается в домострое и грамоте Ивана Грозного 1578 года. Причем написана она была через букву «О». Пастила – лакомство из ягодного сока. По данным же историков, блюдо было известно нашим людям еще в 14 веке. Появилась пастила, по мнению многих историков, в Коломне. Настоящая слава к десерту пришла в 18-19 веках. Тогда в рецепты стали добавлять мед, а позже яичный белок и сахар. Именно тогда родились знаменитые варианты – коломенская и белевская пастила. Белевская особенно выделялась – пышная, светлая, почти как суфле. Ее вручную взбивали, выпекали слоями и сушили в течение нескольких дней. Интересно, что с 19 века коломенскую и ржевскую пастилу экспортировали в европейские страны. А в нашей стране пастила стала настоящим символом уютной чайной церемонии. Ее подавали к самовару на десерт и в простой избе, и на званом обеде у дворян. Кстати, следует разделять белевскую и коломенскую пастилы, так как готовят их по различным рецептам. Первая больше напоминает фруктовое суфле, а вторая близка зефиру и, как считается, является его прообразом.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
7: Спасибо за фидбэк.
8: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к IX веку.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения в

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны.

я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему во всем мире разные стандарты электрических розеток? Если вы заядлый путешественник, то точно не раз сталкивались с ситуацией, когда простая попытка зарядить телефон в другой стране превращалась в настоящий квест. Но почему в одном уголке мира розетки круглые, а в другом плоские? А начиналась эта история в конце 19 века, когда электричество только стало появляться в домах. Тогда каждая страна, а точнее каждая компания в стране разрабатывала свои системы электроснабжения и устройства. И при этом никто, конечно же, не задумывался о глобальной совместимости. Первые вилки и розетки были максимально простыми. Часто это были даже не вилки, а просто провода. Со временем к ним стали добавлять защиту от перегрузки и прочие важные элементы. И тут стартовала настоящая архитектурная гонка. Америка пошла по одному пути, Европа по другому. В СССР выбрали простейшую двухштырьковую систему. Она потом распространилась по многим странам Восточной Европы. Стандарты закреплялись и защищались национальными компаниями, потому что перестроить всю систему электроснабжения – дело крайне затратное. Появление международных организаций по стандартизации не сильно помогло. Внедрение нового типа розетки требует замены миллионов устройств, а значит, слишком дорого и сложно. Поэтому вместо унификации мир пошел по пути адаптеров и универсальных блоков питания.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Алены Апиной. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате массированной атаки ВСУ в Севастополе повреждены 45 зданий, 22 частных и 23 многоквартирных. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, все повреждения фиксируются специалистами, а пострадавшие получат помощь. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой в республике АЭС. Документ включает пункт о предоставлении экспортного кредита Казахстану для финансирования строительства. Россия постарается успеть залить первый бетон в основании АЭС уже в этом десятилетии, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Казахстан планирует возвести несколько АЭС. Строительство первой из них при сотрудничестве с Росатомом займет около 11 лет. Сегодня с госвизитом в Казахстане находится президент Владимир Путин. Открытие первого кластера переговоров по принятию Украины и Молдавии в Евросоюз ожидается в июне. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. В общей сложности запланировано 33 таких кластера, рассказала она Financial Times. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В июне 2024 стартовали переговоры о вхождении страны в состав объединения. В Дагестане из-за паводков разрушился столетний арочный мост. Обвалилось несколько пролетов. Информации о пострадавших нет. Для автотранспорта организован объездной путь. Мост в селе Касумкент был построен в 1929 году. Он остается одним из самых протяженных каменно-арочных мостов в России. Российская молодежь стала активнее изучать свое происхождение, подсчитали аналитики Йоты. Наибольший прирост интереса в этом году зафиксирован у подростков. Трафик сервисов для изучения родословной в этой категории вырос в 7 раз. При этом чаще всего информацию о своих предках ищут люди 26-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более половины трафика. Пользователи изучают сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, определяют происхождение с помощью ДНК-тестов. Наиболее активные жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Российские экраны выходит байопик о Майкле Джексоне Майкл Антуана Фукуа. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал на сцене, что кинотеатры уже готовятся к протестам общественников.
3: Убирать Майкла Джексона из памяти человека, родившегося как минимум в Советском Союзе, неправильно, бы это не получится. С учетом того, что нашим общественникам особо нечем заняться, и обязательно будем ждать выпадов общественников, как и было с «Богемской рапсодией».
2: Картина снималась под присмотром семьи Джексонов, поэтому ни о каких скандалах, связанных с артистом, включая главный из них – обвинение в педофилии, речи не идет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 9». 1993 год.
1: Алена Апина. «Танцевать до утра».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: в общем, знаешь, все в порядке, без бед.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Шура! «Холодная луна».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино. Мне должно быть понятно.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Небольшой поселок под Санкт-Петербургом способен удивить бывалых туристов. И вы точно знаете о его существовании, уважаемые слушатели. А все благодаря участию.

0: Комарова – небольшой поселок близ побережья Финского залива. И тут для отдыхающих приготовлена экотропа – Комаровский берег. Территория, по которой проложен маршрут, относится к особо охраняемым в России. Вы увидите преимущественно еловый лес. Он особенно будоражит взгляд в зимнее время. Помните, как в сказках «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»? Вот нечто подобное вас ждет в этом лесу. Конечно же, нельзя пройти мимо муравейников. Они здесь выглядят очень величественно и завораживают. И обязательно насладитесь пением птиц. Прогулявшись по тропе, вы можете сразу выйти к побережью Финского залива. Он в представлении не нуждается. Что приятно, залив прекрасен в любое время года и в любую погоду. Неподалеку располагается заказник Щучье озеро. И это тоже особо охраняемая природная территория. Одноименное озеро, которое подарило свое название природному месту, упоминается в документах 17 века. Сегодня же небольшой песчаный пляж и чистая проточная вода привлекают отдыхающих, туристов и, конечно, рыбаков. Ну а в самом поселке царит уникальная атмосфера. Уютные деревянные домики выкрашены в разные цвета. И точно, как сказала бы молодежь, попадут в ваше сердечко. Доехать до Комарова удобнее всего на электричке. Они регулярно курсируют от Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Причем есть стандартные поезда, есть более комфортные – «Ласточки».
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина» – табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка – «Джин Крысогон» – гуманное решение против крыс и грызунов.
7: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Андрея Губина и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия с 30 мая ведет временное ограничение на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая помидоры, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику. Об этом объявил Россельхознадзор. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ведомстве объяснили запрет учащением нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции и обеспечением фитосанитарной безопасности. С 22 мая Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз цветов из Армении. Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил продажу нескольких видов армянских коньяков и вин, а также запретил минеральную воду Джермук. Министр энергетики Сергей Цивилёв сегодня заявил, что если Армения вступит в Евросоюз, Россия не сможет поставлять ей газ по прежней стоимости. Москва рассматривает политико-дипломатический путь урегулирования украинского кризиса как приоритетный, но при этом считает военный также приемлемым. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она также прокомментировала высказывание госсекретаря США Марка Руби о том, что трехсторонние переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном не ведутся. Захарова отметила, что это констатация фактической ситуации, и произошло это не по вине России. Минцифра в ближайшее время представит новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщил в Госдуме замглавы ведомства Иван Лебедев. По его словам, меры будут иметь пересечение с законопроектом об искусственном интеллекте, который сейчас готовится. О новом пакете речь идет, в частности, об обязательстве для мобильных операторов распространять сим-карты только с нулевым балансом и проводить биометрическую идентификацию абонентов при заключении договора об оказании услуг связи через интернет. Продажу сим-карт через цифровые платформы предлагается либо запретить, либо ограничить не более 5 на 1 подтвержденный аккаунт. Российско-американский экипаж в рамках перекрестных полетов отправится к Международной космической станции с Байконура 14 июля, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Корабль «Союз МС-29» должен будет доставить на орбиту космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта НАСА Анила Меннона. Съемки военной мелодрамы «Альпийская баллада» режиссера Андрея Богатырева завершены. Фильм выйдет в прокат 30 сентября будущего года, сообщили продюсеры. В главных ролях Иван Янковский, Денис Сардиско, Милош Бикович и Петр Зекавица. Сценарий написан по мотивам одноименной повести Василя Быкова. Проект стал первой официальной копродукцией России и Сербии в рамках соглашения о взаимодействии в области кинематографии. Съемки проходили в России, Сербии и Казахстане. Натурные сцены снимали на территории горного массива Старопланина на востоке Сербии. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: «Звезды России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Крымчаки или крымские евреи – это малочисленная этническая группа, которая исторически проживает в Крыму. Согласно последней переписи, в нашей стране около 1000 представителей данного этноса. Они являются тюркским народом и имеют свою уникальную культуру. Исповедуют иудаизм. В прошлом были более многочисленным народом, но после Второй мировой войны их численность резко сократилась, и крымчаки практически исчезли из Крыма. Крымчакский язык относится к кыпчакско-половецкой группе тюркских языков. Его также считают диалектом крымско-татарского языка, а еще он отличается заимствованиями из древнееврейского языка. Традиционные занятия крымских евреев – выделка шелка и окраска тканей. Сейчас занимаются в основном садоводством, в том числе виноградарством. Традиционно жили в домах из камня, стены обмазывали раствором глины, а белили известью. Окна в таком доме обычно выходили только во двор, потому что представители этноса старались не показывать свой быт посторонним. А сейчас вы точно удивитесь. Народ издавна употребляет в пищу голубей. Но подождите морщиться. Птиц для этого специально разводят. Традиционное блюдо народа – голубиный кубите – пирог, который начинен голубиным фаршем. Кроме того, любят вареную в бульоне кукурузу. Они втирают в нее соль и едят обжигающий горячий, при этом смазывая сливочным маслом. Звучит вкусно. Национальный напиток – буза. Его готовят из пшена, и по вкусу он сильно напоминает квас. И сегодня прощаюсь с вами на крымчакском. Саглы клашув.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения в одном миксе.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова, «Полоска взлетная».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Песня «Я люблю тебя, Дима», или как ее частенько еще называли «Влюбленный самолет», один из главных хитов исполнительницы Ларисы Черниковой. С 1992 года Лариса выступала в составе ансамбля народной песни под руководством самой Надежды Бабкиной. Но уже в 1993 Лариса вышла замуж за Андрея Черникова, с которым была знакома с детства. Именно Андрей стал спонсором ее музыкальной карьеры. Позже супруг трагически погиб, но это не сломало исполнительницу. В 1996-м она выпускает песню, которая обретает невероятную популярность и звучит буквально из каждого утюга. Интересно, что в начале в тексте было совершенно другое имя, но Ларисе не понравились предложенные варианты, и она решила сама исправить песню. После долгих размышлений певица поняла, что лучше всего подходит имя Дима.

0: Артистка говорит, что этот хит для нее стал знаковым. Она как будто предчувствовала, что еще может стать счастливой. Многие, кстати, считают, что слова песни посвящены футболисту Дмитрию Оленичеву, с которым у Черниковой в то время был роман. Но Лариса отмечала, что песню посвятила сразу нескольким людям, которые были ей когда-то дороги. Но о ком именно идет речь, Черникова уточнять не стала. Кстати, певица позже вспоминала, что с именем Дима у нее особая связь. Еще с детского сада она дружит с Димами.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
1: Авторские новости.
2: Последний уикенд весны будет насыщен интересными рок-концертами за пределами двух столиц. Ленинград дважды выступит в Новосибирске. Звери отправятся в Казань. The Hatters зажгут Калининград. Ария даст металл Рязани. А группа «Серьга» отметит день рождения в Петербурге. Александр Цыпкин отметил, что ему нравится группа «Бон с кнопкой», а также посетовал на дефицит новых поп-хитов.
3: Есть много хорошей музыки. «Не ори на меня» — отличная группа. «Бон с кнопкой» уже просто классически стал, по сути дела. Называть их как открытие странно. Я такую уже совсем откровенную поп-музыку не люблю и не очень люблю там рэпский поп, кроме очень небольшого количества исполнителей. И мне нужна мелодия, чтобы была обязательно. Тут что-то появляется. Вот с поп-музыкой проблемы есть. И вот таких хитов, которые звучат из каждого утюга, очень-очень мало.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Дон Жуан» с Никитой Калагриевым в Театре эстрады, «Физики» в Малом театре. Александр Цыпкин признался, что ему понравился нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ.
3: Я спектакль смотрел. Мне всегда по любому поводу ближе позиция молодых, потому что это их мир, это уже не наш мир, не надо их ограничивать. «Стара как мир» — это история про то, что новое поколение что-то делает не так, как нравится предыдущему. Поэтому я сторонник любых экспериментов, которые не нарушают уголовное законодательство. И в целом не пропагандирует тьму. Этот спектакль показывает, что тьмы много вокруг, и что с ней нужно бороться, но он ее не пропагандирует. И это, безусловно, очень качественная работа. Для спектакля сложно обвинить в некой халтурности. Да, режиссер придумал что-то сложное, необычное, но это не какая-то подделка. Это большой серьезный театр.
2: Цыпкин также назвал закрытием гештальта для начинающих писателей фестиваль «Беспринципное чтение», который отметят десятилетие в Москве 11-12 июля.
4: Я уверен, для человека, который прислал заявку, для него это может быть номер один событие в его потенциальной творческой жизни. Потом этот рассказ публикуется в сборнике, у автора появляется своя книга. Мы тем самым даем человеку вот этот набор. Первая книга, первый опыт на сцене. Что с этим опытом человек делает, вопрос уже второй. Мне кажется, для значительного количества участников это некое закрытие гештальта, после которого люди успокаиваются и дальше не идут.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет американский фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Кроме того, на экраны выйдет триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Пастила. Вероятнее всего, название этого лакомства происходит от латинского слова, которое означает «лепешка». Вы точно удивитесь, но пастила – довольно старое блюдо. Впервые она упоминается в домострое и грамоте Ивана Грозного 1578 года. Причем написана она была через букву «О». Пастила – лакомство из ягодного сока. По данным же историков, блюдо было известно нашим людям еще в 14 веке. Появилась пастила, по мнению многих историков, в Коломне. Настоящая слава к десерту пришла в 18-19 веках. Тогда в рецепты стали добавлять мед, а позже яичный белок и сахар. Именно тогда родились знаменитые варианты – коломенская и белевская пастила. Белевская особенно выделялась – пышная, светлая, почти как суфле. Ее вручную взбивали, выпекали слоями и сушили в течение нескольких дней. Интересно, что с 19 века коломенскую и ржевскую пастилу экспортировали в европейские страны. А в нашей стране пастила стала настоящим символом уютной чайной церемонии. Ее подавали к самовару на десерт и в простой избе, и на званом обеде у дворян. Кстати, следует разделять белевскую и коломенскую пастилы, так как готовят их по различным рецептам. Первая больше напоминает фруктовое суфле, а вторая близка зефиру и, как считается, является его прообразом.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
7: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Шойгу, последняя массированная атака России показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж Старобельский в ночь на 22 мая. Российская армия применила ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые циркон» и «Беспилотники». Целями Минобороны назвала объекты ВСУ и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Атаки без экипажных катеров на 3 танкера зафиксированы у северного побережья Турции, недалеко от входа в Босфор, сообщило судоходное агентство «Трибика». По информации сервиса «Marine Traffic», одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Речь идет о нефтеналивных танкерах, которые находятся под санкциями Великобритании. Все члены экипажа танкеров в хорошем состоянии. Один из без экипажных катеров не сдетонировал и застрял в корпусе судна в ходе атаки. Он оказался украинским. Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании. Он ждет одобрения Дональда Трампа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Руководство Ирана также пока не одобрило согласованный проект. По данным издания, документ предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе, а также открытие Ормузского пролива. Иран обязуется вести переговоры о проблеме обогащения урана и отказе от его запасов. США, в свою очередь, обязуются обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций. Музыканты группы 2517 приняли участие в спектакле «Дон Жуан» в Театре эстрады в постановке Олега Кузнецова. Главную роль в пьесе исполнил Никита Калагривый. Музыку для спектакля в том числе написал второй член группы Антон Завьялов, Ант. В эфире НСН он рассказал, как работалось с режиссером и Калагривым.
3: Он накидывает какие-то идеи, человек точно знает, что хочет, ясно ставит задачу, креативный. Он главное действующее лицо, звезда. Музыку писали недолго, как-то быстро была поставлена задача, быстро придумали. Думали основные темы. По задумке режиссера, отчасти музыка здесь как действующее лицо. Мы весь спектакль полностью на сцене находимся. Максимально комфортные, адекватные, профессиональные. Это все и про Олега Кузнецова. С полуслова друг друга понимали. Одно удовольствие работать.
2: Между тем, Никита Калагривый начал работу над фильмом «Сектор газа», где ему предстоит сыграть Юрия Хоя Клинских, легендарного основателя и фронтмена одноименной группы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему во всем мире разные стандарты электрических розеток? Если вы заядлый путешественник, то точно не раз сталкивались с ситуацией, когда простая попытка зарядить телефон в другой стране превращалась в настоящий квест. Но почему в одном уголке мира розетки круглые, в другом плоские? А начиналась эта история в конце 19 века, когда электричество только стало появляться в домах. Тогда каждая страна, а точнее каждая компания в стране разрабатывала свои системы электроснабжения и устройства. И при этом никто, конечно же, не задумывался о глобальной совместимости. Первые вилки и розетки были максимально простыми. Часто это были даже не вилки, а просто провода. Со временем к ним стали добавлять защиту от перегрузки и прочие важные элементы. И тут стартовала настоящая архитектурная гонка. Америка пошла по одному пути, Европа по другому. В СССР выбрали простейшую двухштырьковую систему. Она потом распространилась по многим странам Восточной Европы. Стандарты закреплялись и защищались национальными компаниями, потому что перестроить всю систему электроснабжения – дело крайне затратное. Появление международных организаций по стандартизации не сильно помогло. Внедрение нового типа розетки требует замены миллионов устройств, а значит, слишком дорого и сложно. Поэтому вместо унификации мир пошел по пути адаптеров и универсальных блоков питания.
0: Очень полезная передача. Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева из хрусталя.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Частные компании и предприятия смогут закупать крупнокалиберные вооружения для средств противовоздушной обороны. Соответствующий механизм утвержден, сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Бизнес, в частности, сможет приобретать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства, специальные транспорты и комплексы радиоэлектронной борьбы. Нарастить количество мобильных огневых групп потребовал рост числа воздушных атак в глубине страны. Ранее на этой неделе тема установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для своих объектов поднял на встрече с президентом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки. Как сообщила пресс-служба Мосгорсуда, дело относится к 2021-2022 годам. Васильченко тогда занимал должности в Курской области. Он получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, которые входят в его служебные полномочия. Миллионы людей могут лишиться работы или прийти к смене рода деятельности в результате перестройки рынка труда на фоне развития искусственного интеллекта. Владимир Путин назвал такой сценарий вполне реальным в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Казахстане. По оценке президента России, могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум. По словам Путина, грядущим переменам нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста. Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перцев, зелени и клубники в крупных российских торговых сетях из-за ограничений ввоза из Армении нет. Об этом ТАСС заявил председатель ассоциации компании «Омниканальной розничной торговли» Станислав Богданов. По его словам, наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах формирует отечественная продукция. С 30 мая Россия планирует ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, сообщил Россельхознадзор. Как пояснил Богданов, у крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. Мадридский «Реал» сохранил первую строчку в рейтинге самых дорогих футбольных клубов Европы по версии консалтинговой компании «Футбол Бенчмарк». Стоимость королевского клуба за минувший год выросла на 23% и составила 7 миллиардов 730 миллионов евро. Второе место вновь заняла «Барселона». Она увеличила стоимость на треть, до почти 6 миллиардов евро. На третьем месте находится «Манчестер Сити» – 5 миллиардов 102 миллиона евро. На четвертом – «Манчестер Юнайтед» – чуть более 5 миллиардов. Лондонский «Арсенал» поднялся в рейтинге на 2 строчки, на 5 место. Его стоимость выросла почти так же, до 5 миллиардов евро. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских беспилотников в апреле. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. Он уточнил, что в этом году в Туапсе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега. Кроме того, дайверы сообщают, что подводная среда в порядке. Оперативный штаб Краснодарского края сегодня сообщил, что в Туапсе собрали и вывезли уже около 33 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Дроны ВСУ в апреле 4 раза атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. Нефтепродукты попали в реку Туапсе, и далее произошло частичное загрязнение прибрежной зоны Черного моря. Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило вечером Минобороны. Дроны сбиты над Крымом, Белгородской областью, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. Ранее в этот день силы ПВО сбили 62 беспилотника над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Крымом и над Азовским морем. Минобрнауки объявило, что собирается пересмотреть образовательные стандарты высшего образования в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по ИИ, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ. Университеты уже разработали регламенты проверки выпускных квалификационных работ с оценкой правомерности заимствования и использования ИИ. Для решения этих задач вузы используют системы антиплагиата. Однако такой вариант проверки не может быть единственным. Всегда требуется экспертная оценка, подчеркнули в Минобрнауки. Одно из предложений при оценке работ – приоритетно считать устную защиту, а не текстовый анализ. Ксения Савинова принесла сборной России первую медаль юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике в Варне. Она стала второй в упражнениях с обручем. Первое место заняла представительница Болгарии. Чемпионат Европы в Варне для российских гимнасток – первый крупный международный старт после 5-летнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на псевдоним. «Я не Кейдж. Лучше быть патриархом своей собственной маленькой семьи, чем шутовским кузеном на периферии чужой», — написал артист в соцсетях. Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Талии Шайер. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. Актер взял псевдоним Кейдж еще в начале карьеры, чтобы дойти от знаменитого родственника. Фамилия привлекла его внимание во время чтения комиксов про Люка Кейджа. Также актер вдохновился американским композитором Джоном Кейджем. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Сыча.
1: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
2: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
3: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
4: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, последней массированной атакой Россия показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ночь на 22 число. Российская армия применила ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые», «Циркон» и «Беспилотники». Целями Минобороны назвала объекты ВСУ и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Дональд Трамп и Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны. Как сообщают РИА Новости, ни представители Белого дома, ни партийное руководство в Капитолии не ответили на соответствующее послание. Кроме того, журналисты американского телеканала NBC News также обратили внимание на то, что США пока не отреагировали на обращение Зеленского. Он попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системам Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. В России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище Министерства обороны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Челябинское высшее танковое командное училище впервые было сформировано в 1941 году. Готовило командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. Было расформировано в 1948 году. Воссоздано в 60-х годах. Готовило офицеров для танковых войск. В конце 90-х переименовано в Челябинский танковый институт, который был расформирован в 2007 году. Министерство финансов России привлекло 10 миллиардов юаней при размещении 10-летнего выпуска облигаций федерального займа в китайской валюте с постоянным купонным доходом 7,65% годовых. Количество облигаций 1 миллион штук. Номинальная стоимость одной штуки 10 тысяч. Дата размещения 3 июня с погашением 21 мая 1936 года, уточнили ведомстве. Периодичность выплаты купонного дохода каждые 182 дня. Главный тренер казанского «Акбарса» Анвар Гитиятуллин признан лучшим тренером прошедшего сезона континентальной хоккейной лиги. Об этом объявлено на церемонии награждения в Барвихе. «Акбарс» под руководством Гитиятуллина занял 3-е место в Восточной конференции по итогам регулярного первенства. В плей-офф КХЛ казанская команда уступила в финале ярославскому «Локомотиву». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Светы в честь дня рождения

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетом-оператором «Кассиру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
1: Авторские новости.
2: Последний уикенд весны будет насыщен интересными рок-концертами за пределами двух столиц. Ленинград дважды выступит в Новосибирске. Звери отправятся в Казань. The Hatters зажгут Калининград. Ария даст металл Рязани. А группа «Серьга» отметит день рождения в Петербурге. Александр Цыпкин отметил, что ему нравится группа «Бон с кнопкой», а также посетовал на дефицит новых поп-хитов.
3: Есть много хорошей музыки. «Не ори на меня» — отличная группа. «Бон с кнопкой» уже просто классически стал. По сути дела, называть их как открытие странно. Я такую уже совсем откровенную поп-музыку не люблю и не очень люблю там рэп с хип-попом, кроме очень небольшого количества исполнителей. И мне нужна мелодия, чтобы была обязательно. Тут что-то появляется. Вот с поп-музыкой проблемы есть. И вот таких хитов, которые звучат из каждого утюга, очень-очень мало.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Дон Жуан» с Никитой Калагриевым в Театре эстрады, «Физики» в Малом театре. Александр Цыпкин признался, что ему понравился нашумевший спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ.
3: Я спектакль смотрел. Мне всегда по любому поводу ближе позиция молодых, потому что это их мир, это уже не наш мир, не надо их ограничивать. «Стара как мир» — это история про то, что новое поколение что-то делает не так, как нравится предыдущему. Поэтому я сторонник любых экспериментов, которые не нарушают уголовное законодательство. И в целом не пропагандирует тьму. Этот спектакль показывает, что тьмы много вокруг, и что с ней нужно бороться, но он ее не пропагандирует. И это, безусловно, очень качественная работа. Для спектакля сложно обвинить в некой халтурности. Да, режиссер придумал что-то сложное, необычное, но это не какая-то подделка. Это большой серьезный театр.
2: Цыпкин также назвал закрытием гештальта для начинающих писателей фестиваль «Беспринципное чтение», который отметят десятилетие в Москве 11-12 июля.
4: Я уверен, для человека, который прислал заявку, для него это может быть номер один событие в его потенциальной творческой жизни. Потом этот рассказ публикуется в сборнике, у автора появляется своя книга. Мы тем самым даем человеку вот этот набор. Первая книга, первый опыт на сцене. Что с этим опытом человек делает, вопрос уже второй. Мне кажется, для значительного количества участников это некое закрытие гештальта, после которого люди успокаиваются и дальше не идут.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет американский фильм «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Кроме того, на экраны выйдет триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио родных дорог.

0: Самая длинная улица города Александров носит название «Красный переулок».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по Киеву, которым российская сторона предупреждала, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, последняя массированная атака России показала, какой может быть удар по Киеву. У Москвы для этого есть все средства. Секретарь Совбеза также назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев серьезной. В ночь на 24 мая Россия нанесла удар возмездия по Украине после атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ночь на 22 число. Российская армия применил ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Крылатые циркон» и «Беспилотники». Дональд Трамп и Конгресс США не отреагировали публично на письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны. Как сообщают РИА Новости, ни представители Белого дома, ни партийное руководство в Капитолии не ответили на соответствующее послание. Кроме того, журналисты американского телеканала NBC News также обратили внимание на то, что США пока не отреагировали на обращение Зеленского. Он попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системам Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в вооруженных силах Украины. В России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище Министерства обороны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Челябинское высшее танковое командное училище впервые было сформировано в 1941 году. Готовило командиров танков, военных техников и старших механиков-водителей. Было расформировано в 1948 году, воссоздано в 60-х годах. В конце 90-х переименовано в Челябинский танковый институт, который был расформирован в 2007 году. Министерство финансов России привлекло 10 миллиардов юаней при размещении 10-летнего выпуска облигаций федерального займа в китайской валюте с постоянным купонным доходом 7,65% годовых. Количество облигаций – 1 миллион штук. Номинальная стоимость – 1,10 тысяч. Дата размещения – 3 июня с погашением 21 мая 1936 года, уточнили ведомстве. Периодичность выплаты купонного дохода – каждые 182 дня. Главный тренер казанского «Акбарса» Анвар Гитиятуллин признан лучшим тренером прошедшего сезона континентальной хоккейной лиги. Об этом объявлено на церемонии награждения в Барвихе. «Акбарс» под руководством Гитиятуллина занял 3-е место в Восточной конференции по итогам регулярного первенства. В плей-офф КХЛ казанская команда уступила в финале ярославскому «Локомотиву». Голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков признан лучшим вратарем сезона КХЛ. Его одноклубник Дамир Шерифзянов стал первым защитником, который получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Игорь Саруханов. Желаю тебе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В городе Инзе производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2 FM.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Некогда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется «Астрахан».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.